тысяч мдую мегагерцу дождем, 2000 тезерсвайл на спервара. Радио Статус Капсель.

будущем дую на ГГРС Удачнё, в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

следующем дую на ГГРС уточню. В следующем театре свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.